Если ты кажешь собой перед сетью, то рука нужна. Дай не релакам без пальмы. Ты понял, пусть ты надо нам. Ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь,